предадем нове изложение в Кантару, един в Хапчусут. Потом еще раз приеду столична отживка, а потом видим, что все шутки пишите на капусницу, пиво, колачи, а иначе, как у нас варит after party.

No i dorozlacze, продолжаем трещит, я до вас вертам, теперь бы я предо всем хотел звернути до наших днешних солонизанток и солонизантів, всех тих, что святкуєте свои именины, по-перше, за новым стилем Григоріанською канцелярією,